мушке урны, шмом меги обшмут, пенсим сисер, лид на рисов. На салабур мзальбапну, на фазы пхизра сап, земли виз, из на фистны рюрны, шафны не азасабы, шифня левиз.